дишминда, у дишминада. Арамалията келеки мазнаш, курду курдистанера. Ушме форте ну, еси кут вижяна нуда. Деме шину дидишин. Керекам келек, бекев не ведо зеда, у антоза табернадин. Зилан, ари зилан.